узнал, ведь дома он очень давно не бывал и сгинул в лесах под злоу.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 15. Возможен дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская «Динамо» победила в матче с «Аланией» со счетом 2-0. Первый тайм завершился без забитых мячей. Однако после перерыва брянская команда смогла изменить ход игры. На 47-й минуте Даниил Коноплев открыл счет, а спустя 8 минут вновь поразил ворота соперника. Во втором тайме хозяева получили возможность сократить отставание, но соперники не смогли реализовать пенальти. Следующую встречу «Динамо» Брянск проведет 27 сентября на домашнем поле. Соперником наших парней станут «Динамовцы» из Владивостока. А вот баскетболисты Брянской «Десны» уступили на товарищеском турнире в Химках. Подмосковье, брянские парни приняли участие в товарищеском турнире имени Александра Петренко. Встреча с хозяевами арены завершилась со счетом 92-82, не в нашу пользу. Как отметило руководство клуба, борьба шла до последнего. Лидеры брянцев по набранным очкам: Даниил Карванин 16, Артем Писарчук 15, Вадим Балякин 14 и Александр Мальцев, набравший 12 очков. Добавлю, встреча с Югрой и Сургута ничего хорошего брянцам также не принесла. Северяне одолели команду из Партизанского края со счетом 85-70. Как отметило руководство брянского клуба, впереди глубокий анализ встреч, корректировка и выводы. Между тем продолжается подготовка к старту сезона. Брянский баскетбольный клуб «Десна», напомню, впервые в своей истории выступит в чемпионате Суперлиги. Это большое достижение для нашего клуба, и сейчас идет подготовка к чемпионату. Первый матч «Десна» волею судеб проведет на своей площадке, только что уступившей Югре из Сургута. Таким образом, наши парни смогут поквитаться. Игра запланирована на 2 октября. Брянская спортсменка Ольга Брегиня победила в Кубке мира по самбо в Душанбе. Она взяла золото в боевом самбо в категории до 50 килограммов. В финале Ольга выиграла поединок с соперницей из Казахстана. В целом же российские самбисты взяли 20 медалей. Мужчины соревновались в спортивном самбо, а женщины в боевом. Мужская команда победила в 6 весовых категориях из 7. 4 финала были чисто российскими. Серебро взяли 4 россиянина, бронзу 2. Что же касается самбисток, то они взяли 4 золота, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Соревнования завершаться сегодня. Таким образом, у российских спортсменов еще будет возможность собрать больше наград в свою копилку. Команда Брянской области успешно выступила на первенстве Центрального федерального округа по гонкам дронов. Воспитанники учебного центра Drive FPV оказались в числе лучших. В командном зачете победили Максим Солдов и Иван Осипов, опередив сильнейших соперников из Москвы и Белгорода. В личном зачете Иван Осипов стал обладателем бронзы. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянская сборная продолжит выступление в финале первенства России. У наших ребят есть все шансы в борьбе за звание лучших пилотов страны. Команде Егор Ковальчук пожелал удачи и победы. Брянец Илья Бородин готовится к выступлению на 3 этапах Кубка мира по плаванию. В октябре начнется новый сезон на короткой воде. Пловцы сборной России примут участие в этапах Кубка мира, которые пройдут в азербайджанском Баку, узбекском Ташкенте и казахстанской Астане. В состав сборной России вошел брянский пловец Илья Бородин. Предварительно Илья будет участвовать на всех 3 этапах. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 15. Возможен дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 15. Возможен дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области завершилось всенародное голосование. Для безопасности жителей были предусмотрены различные форматы, включая досрочное голосование на дому и работу мобильных пунктов во дворах и общественных местах. В рамках выборов главы региона уверенно лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. За ним следует кандидат от КПРФ, секретарь комитета регионального отделения партии Андрей Архицкий. Далее кандидат от ЛДПР, заместитель координатора Брянского регионального отделения партии Руслан Титов. Затем кандидат от партии «Справедливая Россия» Алексей Тимашков. Меньше всего голосов получила кандидат от партии «Новые люди» Александра Казачкова. Как отметили в избирательной комиссии Брянского региона, плебисцит прошел штатно, без нарушений. Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто принял участие в выборах и активно проявил свою гражданскую позицию, сделал выбор, несмотря на достаточно непростую обстановку в регионе. Помимо этого, руководитель области отметил представителей избирательной системы и силовых структур, которые обеспечивали безопасность на избирательных участках. Федеральная кампания по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва прошла спокойно и организованно, без серьезных нарушений. Активность избирателей превысила показатели прошлых выборов в Нижнюю палату парламента за 6 часов до окончания голосования. Количество партий, претендующих на мандаты в Государственную Думу, в этот раз оказалось меньше, чем 5 лет назад. Тогда в бюллетене было 14 политических сил, сейчас только 10. В Центр избиркоме отметили, трехдневное голосование гражданам пришлось по душе. Эти выборы в Государственную Думу стали вторыми, на которых используется не только многодневное голосование, но и онлайн-формат. При этом отмечается, более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы во время выборов были заблокированы. Для работы на выборах партии, кандидаты и общественные палаты направили на участки более 380 тысяч своих наблюдателей, что в среднем по 4 человека на участок. В Брянской области полным ходом идет период осенних полевых работ. Так аграрии Камальчинского района ускорили уборку из сев озимых. Согласно данным, рапс засеян на площади более 9,5 тысяч гектаров. Пшеницы и другими зерновыми планируют засеять более 20 тысяч гектаров. Около 5 тысяч из них уже засеяны. Параллельно хозяйства убирают сахарную свеклу и сою, которая в районе выращивается более чем на 4,5 тысячи гектаров. Сою аграрии пока убрали 750 гектаров, получая в среднем по 24 центнера с каждого. Заготовка сена и сенажа хозяйство полностью завершили еще в первой половине лета. Всего лишь животноводческим хозяйствам района предстоит заложить на хранение более 25 тысяч тонн сочного корма. Ранее сообщалось, правительство рассматривает вопрос увеличения для аграрных предприятий Брянской области перечня направлений, на которые можно получить льготное финансирование. Предложенные Минсельхозом изменения предусматривают поддержку строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса, покупку техники и оборудования, а также средств защиты от беспилотников. Уборочная кампания зерновых в России идет высокими темпами. Уже убрано порядка 85% площадей, сообщили в Минсельхозе. Средняя урожайность зерновых в текущем году увеличилась почти на 4,5% и достигла 36 центнеров с гектара. В среднем с каждого гектара российские аграрии получают примерно на 1 центнер больше, чем в прошлом сезоне. Положительную динамику в Минсельхозе объясняют активным применением современных технологий, цифровых решений, удобрений, средств защиты, а также использованием достижений отечественной селекции. Параллельно в российских регионах продолжается осенний сев озимых культур. На данный момент засеяно почти 6 миллионов гектаров полей. Всего в рамках текущего сельскохозяйственного года планируется засеять озимыми культурами более 19 миллионов гектаров. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 20 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 67 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 18 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебной площадки Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кьельдаля, массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске с 28 по 30 сентября. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Битва радио.
1: Держи рубежи, так и есть ты в финале. Держи рубежи, можно встать во весь рост. Держи рубежи, ты уже в полшаге. Держи рубежи.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий, в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Подготовку к осенне-зимнему периоду, а также реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в правительстве России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время активно ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. По словам главы региона, особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств, развитию социальной инфраструктуры и жилищного строительства, в том числе и в рамках проектов комплексного развития территорий. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстрою России. Руководитель области отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. В этом году выделено порядка 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по выплатам граждан за утрату жилья. Совместно с Минфином России дополнительно прорабатываются вопросы о выделении необходимых финансов по заявкам Брянской области. В Брянской области наметился тренд на увеличение объемов выпуска продукции. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в частности, рост отмечается в сфере ремонта, монтажа машин и оборудования, а также полиграфической деятельности. Основным показателем, отражающим общеэкономическое развитие области, является валовый региональный продукт. По итогам ушедшего финансового года он оценивается в 771 миллиард рублей. В его структуре лидирующее место занимает обрабатывающее производство – 22%. В нынешнем году валовый региональный продукт ожидается в объеме 801 миллиарда рублей. Отмечается, Брянская область после расширения на всю ее территорию свободной экономической зоны получила поток запросов от потенциальных инвесторов. Уже запланировано 7 новых инвестиционных проектов в рамках расширения свободной экономической зоны. Общий объем вложений составит более 18,5 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать более 700 новых рабочих мест. Владимир Путин заявил, режим на Украине давно выродился в диктатуру. Выборы отменены, а власть узурпирована коррупционерами, которым продолжение боевых действий нужно лишь для сохранения собственного положения и наживы. По словам главы российского государства, в Европе также игнорируют волю собственных граждан, используя как предлог для эскалации украинский кризис, а самих украинцев в качестве пушечного мяса. С учетом того, что и странами Евротройки руководят лидеры, настроенные на углубление и обострение конфронтации с Москвой, перспективы начала переговоров сводятся к нулю. Любые дипломатические инициативы малых европейских стран, например, Словакии, попросту блокируются. Отмечается, европейские элиты упорно игнорируют сигналы Москвы, прикрываясь российской угрозой ради решения собственных внутренних проблем. В Минсельхозе заявили, перебоев с обеспечением российских аграриев горюче-смазочными материалами нет. Ситуация находится на постоянном контроле. Отмечается, благодаря оперативно принятым мерам ситуацию удалось стабилизировать. Правительство России координирует работу по обеспечению аграриям топливом в период проведения сезонных полевых работ. Вопрос находится на постоянном контроле Минсельхоза, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и органов исполнительной власти субъектов. По данным Минэнерго, поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущие потребности сельхозтоваропроизводителей. Межведомственная комиссия позволяет снизить риски сбоев и гарантировать предсказуемость поставок, а также стабильное проведение сезонных полевых работ во всех российских регионах. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко в прямом эфире Брянской губернии станет руководитель Государственной жилищной инспекции Брянской области Александр Агафонов. Состоится обсуждение деятельности управляющих компаний, товариществ собственников жилья, содержания домов, ремонте подъездов, крыши, инженерных систем. Задать вопрос Александру Агафонову можно заранее по телефону 301-501, код Брянска 4832. Вы можете оставить свое сообщение на автоответчике или непосредственно во время программы. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на телеканале «Брянск». Губерния и в нашем сообществе ВКонтакте. Официальный курс американского доллара 84 рубля 20 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 18 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебной площадки Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кьельдаля, массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске с 28 по 30 сентября. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
11: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
10: Стоп. Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
11: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
10: 30 сентября. ДК «БМЗ». Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: Ехали медведи?
13: На велосипеде?
12: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
13: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
14: Категория 0+.
15: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости. Вижу селфи на трассе. Вижу внезапный звонок на повороте. Вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
16: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области завершилось всенародное голосование. Для безопасности жителей были предусмотрены различные форматы, включая досрочное голосование на дому и работу мобильных пунктов во дворах и общественных местах. В рамках выборов главы региона уверенно лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. За ним следует кандидат от КПРФ, секретарь комитета регионального отделения партии Андрей Архицкий. Далее кандидат от ЛДПР, заместитель координатора Брянского регионального отделения партии Руслан Титов. Затем кандидат от партии «Справедливая Россия» Алексей Тимошков. Меньше всего голосов получила кандидат от партии «Новые люди» Александра Казачкова. Как отметили в избирательной комиссии Брянского региона, плебисцит прошел штатно, без нарушений. Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто принял участие в выборах и активно проявил свою гражданскую позицию, сделал выбор, несмотря на достаточно непростую обстановку в регионе. Помимо этого, руководитель области отметил представителей избирательной системы и силовых структур, которые обеспечивали безопасность на избирательных участках. Федеральная кампания по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва прошла спокойно и организованно, без серьезных нарушений. Активность избирателей превысила показатели прошлых выборов в Нижнюю палату парламента за 6 часов до окончания голосования. Количество партий, претендующих на мандаты в Государственную Думу, в этот раз оказалось меньше, чем 5 лет назад. Тогда в бюллетене было 14 политических сил, сейчас только 10. В Центр избиркоме отметили, трехдневное голосование гражданам пришлось по душе. Эти выборы в Государственную Думу стали вторыми, на которых используется не только многодневное голосование, но и онлайн-формат. При этом отмечается, более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы во время выборов были заблокированы. Для работы на выборах партии, кандидаты и общественные палаты направили на участки более 380 тысяч своих наблюдателей, что в среднем по 4 человека на участок. В Брянской области полным ходом идет период осенних полевых работ. Так аграрии Камальчинского района ускорили уборку и сев озимых. Согласно данным, рапс засеян на площади более 9,5 тысяч гектаров. Пшеницы и другими зерновыми планируют засеять более 20 тысяч гектаров. Около 5 тысяч из них уже засеяны. Параллельно хозяйства убирают сахарную свеклу и сою, которая в районе выращивается более чем на 4,5 тысячи гектаров. Сою аграрии пока убрали 750 гектаров, получая в среднем по 24 центнера с каждого. Заготовка сена и сенажа хозяйство полностью завершили еще в первой половине лета. Всего же животноводческим хозяйствам района предстоит заложить на хранение более 25 тысяч тонн сочного корма. Ранее сообщалось, правительство рассматривает вопрос увеличения для аграрных предприятий Брянской области перечня направлений, на которые можно получить льготное финансирование. Предложенные Минсельхозом изменения предусматривают поддержку строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса, покупку техники и оборудования, а также средств защиты от беспилотников. Уборочная кампания зерновых в России идет высокими темпами. Уже убрано порядка 85% площадей, сообщили в Минсельхозе. Средняя урожайность зерновых в текущем году увеличилась почти на 4,5% и достигла 36 центнеров с гектара. В среднем с каждого гектара российские аграрии получают примерно на 1 центнер больше, чем в прошлом сезоне. Положительную динамику в Минсельхозе объясняют активным применением современных технологий, цифровых решений, удобрений, средств защиты, а также использованием достижений отечественной селекции. Параллельно в российских регионах продолжается осенний сев озимых культур. На данный момент засеяно почти 6 миллионов гектаров полей. Всего в рамках текущего сельскохозяйственного года планируется засеять озимыми культурами более 19 миллионов гектаров. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 20 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 67 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 18 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебной площадки Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кьельдаля, массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске с 28 по 30 сентября. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Эчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
10: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
11: Ехали медведи.
12: На велосипеде.
11: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
12: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
11: Категория 0+. Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
13: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки с симфоническим оркестром «Конкорд Оркестра» вы сможете уже 30 сентября во Дворце культуры БМЗ. Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит новое грандиозное шоу «Симфонические хиты» с программой «Колесо любви». Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу и станете свидетелями захватывающей истории любви. А также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос: возможно ли любить одного человека всю жизнь? Или любовь может рождаться снова и снова? Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
5: Категория 0+. Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости. Вижу селфи на трассе. Вижу внезапный звонок на повороте. Вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
5: «Ну а ты?»
4: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
6: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так о чем мы?
6: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Осень, помимо короткой дивной поры, готовит нам кучу всякого, на что стоит обращать внимание и быть предельно осторожными, дабы не было беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Самое очевидное – это, конечно, грязь. Помните, госавтоинспекция чаще останавливает водителей на грязных автомобилях, потому что с точки зрения психологии такой человек менее аккуратен и более подвержен несоблюдению правил дорожного движения. Кроме того, чистота регистрационных знаков автомобиля – это обязательное условие эксплуатации транспортного средства. За управление машиной с нечитаемым номером предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Все это зависит, кстати, именно от сотрудника госавтоинспекции. При этом намеренное загрязнение номера для того, чтобы скрыть его от камер, может привести к гораздо более серьезному наказанию. В таком случае применяется другая часть статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая влечет за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение прав управления на срок от 1 до 3 месяцев. Напомню, госномер автомобиля определяется как нечитаемым в следующих случаях. Прежде всего, если в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву любого из номеров, то есть переднего или заднего имеется в виду. В темное время суток данное правило касается только заднего регистрационного знака. Еще одна, скажем прямо так себе история, в которую запросто может попасть абсолютно каждый, это работа световых приборов. Если они не работают или сильно загрязнены, то за это также предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям брать в дорогу чистящие инструменты, чтобы оперативно протереть фары и госномер, разумеется, в случае необходимости. И вот ровно тут же, думается, не лишним будет вам напомнить еще и о работе дворников. Но вы же знали, да, что правила дорожного движения запрещают движение автомобиля в случае, если у него не работают или отсутствуют дворники вовсе. Как вы не в курсе? За это водителя привлекут к ответственности по статье 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена». Штраф 500 рублей.
0: Автонапоминалка.
1: Братцы, сеструли, призываю вас быть максимально бдительными к пешеходам. Извечное противостояние двух этих категорий участников дорожного движения именно в осеннюю пору входит в свою активную фазу. Одни, что называется, ползут по всем дорогам, невзирая ни на что, а вторые вообще думают, что, рассели за баранку в свой дричепет, так вообще им все можно. Понимаете, о чем я, да? Напомню, осенью световой день становится короче, поэтому госавтоинспекция предупреждает водителя о повышенном риске наезда на пешеходов. Значительная часть таких ДТП происходит именно в темное время суток. Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными возле остановок общественного транспорта и школ. Напомню, за непредоставление преимущества пешеходу водителю грозит штраф до 2500 рублей. При этом самим пешеходам рекомендуется носить в темное время суток фликеры, которые позволяют заблаговременно заметить их на дороге. Вне населенных пунктов, а также в условиях недостаточной видимости, фликеры вообще становятся обязательными. За нарушение пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей. Чтобы жизнь маслом не казалась, да? Кстати, есть же еще и животные, следствием наезда на которое может стать нанесение материального ущерба. Если оно было домашним, то владельцу. Если диким – государству. Так, например, за сбитого лося водителя могут заставить заплатить 80 тысяч рублей. Но куда более страшная ситуация. Если этот лось, ничего не подозревающий или гонимый естественными потребностями, окажется у вас на пути в темное время суток, да еще и на скоростной трассе. Вот здесь лучше 80 тысяч, чем то, что может произойти далее, но очень бы не хотелось заканчивать программу на минорной ноте. Поэтому будьте внимательны и удачи.
0: За баранкой.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Эчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Ехали медведи?
9: На велосипеде?
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянск. Цирка.
11: Категория 0+.
12: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
13: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

силен злодей. Движением глаз свеча погасла, и жизнь моя угасла. И для меня в шкафу есть место среди пропавших, как и я, коллектор.

mixtures bridge.

Thank you.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Мам! А мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Подготовку к осенне-зимнему периоду, а также реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в правительстве России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время активно ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. По словам главы региона, особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств, развитию социальной инфраструктуры и жилищного строительства, в том числе и в рамках проектов комплексного развития территорий. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстрою России. Руководитель области отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. В этом году выделено порядка 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по выплатам граждан за утрату жилья. Совместно с Минфином России дополнительно прорабатываются вопросы о выделении необходимых финансов по заявкам Брянской области. В Брянской области наметился тренд на увеличение объемов выпуска продукции. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в частности, рост отмечается в сфере ремонта, монтажа машины и оборудования, а также полиграфической деятельности. Основным показателем, отражающим общеэкономическое развитие области, является валовый региональный продукт. По итогам ушедшего финансового года он оценивается в 771 миллиард рублей. В его структуре лидирующее место занимает обрабатывающее производство – 22%. В нынешнем году валовый региональный продукт ожидается в объеме 801 миллиарда рублей. Отмечается, Брянская область после расширения на всю ее территорию свободной экономической зоны получила поток запросов от потенциальных инвесторов. Уже запланировано 7 новых инвестиционных проектов в рамках расширения свободной экономической зоны. Общий объем вложений составит более 18,5 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать более 700 новых рабочих мест. Владимир Путин заявил, режим на Украине давно выродился в диктатуру. Выборы отменены, а власть узурпирована коррупционерами, которым продолжение боевых действий нужно лишь для сохранения собственного положения и наживы. По словам главы российского государства, в Европе также игнорируют волю собственных граждан, используя как предлог для эскалации украинский кризис, а самих украинцев в качестве пушечного мяса. С учетом того, что и странами Евротройки руководят лидеры, настроенные на углубление и обострение конфронтации с Москвой, перспективы начала переговоров сводятся к нулю. Любые дипломатические инициативы малых европейских стран, например, Словакии, попросту блокируются. Отмечается, европейские элиты упорно игнорируют сигналы Москвы, прикрываясь российской угрозой ради решения собственных внутренних проблем. В Минсельхозе заявили, перебоев с обеспечением российских аграриев горюче-смазочными материалами нет. Ситуация находится на постоянном контроле. Отмечается, благодаря оперативно принятым мерам, ситуацию удалось стабилизировать. Правительство России координирует работу по обеспечению аграриям топливом в период проведения сезонных полевых работ. Вопрос находится на постоянном контроле Минсельхоза, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и органов исполнительной власти субъектов. По данным Минэнерго, поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущие потребности сельхозтоваропроизводителей. Межведомственная комиссия позволяет снизить риски сбоев и гарантировать предсказуемость поставок, а также стабильное проведение сезонных полевых работ во всех российских регионах. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко в прямом эфире Брянской губернии станет руководитель Государственной жилищной инспекции Брянской области Александр Агафонов. Состоится обсуждение деятельности управляющих компаний, товариществ собственников жилья, содержания домов, ремонте подъездов, крыши инженерных систем. Задать вопрос Александру Агафонову можно заранее по телефону 301-501, код Брянска 4832. Вы можете оставить свое сообщение на автоответчике или непосредственно во время программы. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на телеканале Брянск губерния и в нашем сообществе ВКонтакте. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 20 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 67 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 18 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебной площадки Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кьельдаля, массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске с 28 по 30 сентября. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
2: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
3: Категория 0+.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
9: Прорвемся.
8: Грязное стекло и фары?
9: Ерунда.
8: Гололед?
9: Выкрутимся.
10: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: появляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю.
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: Специализированный застройщик МК Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Поработай!

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская «Динамо» победила в матче с «Аланией» со счетом 2-0. Первый тайм завершился без забитых мячей. Однако после перерыва брянская команда смогла изменить ход игры. На 47-й минуте Даниил Коноплев открыл счет, а спустя 8 минут вновь поразил ворота соперника. Во втором тайме хозяева получили возможность сократить отставание, но соперники не смогли реализовать пенальти. Следующую встречу «Динамо» Брянск проведет 27 сентября на домашнем поле. Соперником наших парней станут «Динамовцы» из Владивостока. А вот баскетболисты брянской «Десны» уступили на товарищеском турнире в Химках. Подмосковье брянские парни приняли участие в товарищеском турнире имени Александра Петренко. Встреча с хозяевами арены завершилась со счетом 92-82, не в нашу пользу. Как отметило руководство клуба, борьба шла до последнего. Лидеры брянцев по набранным очкам: Даниил Карванин 16, Артем Писарчук 15, Вадим Балякин 14 и Александр Мальцев, набравший 12 очков. Добавлю, встреча с Югрой и Сургута ничего хорошего брянцам также не принесла. Северяне одолели команду из Партизанского края со счетом 85-73. Как отметило руководство брянского клуба, впереди глубокий анализ встреч, корректировка и выводы. Между тем продолжается подготовка к старту сезона. Брянский баскетбольный клуб «Десна», напомню, впервые в своей истории выступит в чемпионате Суперлиги. Это большое достижение для нашего клуба, и сейчас идет подготовка к чемпионату. Первый матч «Десна» волею судеб проведет на своей площадке, только что уступившей Югре из Сургута. Таким образом, наши парни смогут поквитаться. Игра запланирована на 2 октября. Брянская спортсменка Ольга Брегиня победила в Кубке мира по самбо в Душанбе. Она взяла золото в боевом самбо в категории до 50 килограммов. В финале Ольга выиграла поединок с соперницей из Казахстана. В целом же российские самбисты взяли 20 медалей. Мужчины соревновались в спортивном самбо, а женщины в боевом. Мужская команда победила в 6 весовых категориях из 7. 4 финала были чисто российскими. Серебро взяли 4 россиянина, бронзу 2. Что же касается самбисток, то они взяли 4 золота, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Соревнования завершаться сегодня. Таким образом, у российских спортсменов еще будет возможность собрать большую наград в свою копилку. Команда Брянской области успешно выступила на первенстве Центрального федерального округа по гонкам дронов. Воспитанники учебного центра Drive FPV оказались в числе лучших. В командном зачете победили Максим Солдов и Иван Осипов, опередив сильнейших соперников из Москвы и Белгорода. В личном зачете Иван Осипов стал обладателем бронзы. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянская сборная продолжит выступление в финале первенства России. У наших ребят есть все шансы в борьбе за звание лучших пилотов страны. Команде Егор Ковальчук пожелал удачи и победы. Брянец Илья Бородин готовится к выступлению на 3 этапах Кубка мира по плаванию. В октябре начнется новый сезон на короткой воде. Пловцы сборной России примут участие в этапах Кубка мира, которые пройдут в азербайджанском Баку, узбекском Ташкенте и казахстанской Астане. В состав сборной России вошел брянский пловец Илья Бородин. Предварительно Илья будет участвовать на всех 3 этапах. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. Сегодня у нас в гостях старший инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Миронова Анжелика Игоревна. Здравствуйте, Анжелика.
4: Здравствуйте.
3: И сегодня мы поговорим непосредственно о фиксации видеонарушений, какие они бывают и что делать, если вдруг вы получили штраф. Прежде всего, мы хотели бы поговорить о том, какие виды комплексов фото-видеофиксации и какое их количество применяется на территории Брянской области.
4: На территории Брянской области применяются стационарные средства фиксации «Азимут-2», «Атом», «Кордон», «Воркпоинт», «Вокорд Трафик», «Скат», «Автоураган», «Фактор», «Азимут-4», «Кордон-Про-М», «Оракул», «Астротрафик». Всего установлено 134 стационарных технических средства автоматизированной фиксации, из которых по городу 64. Также применяются мобильные средства фиксации, кибершериф, автоураган, Паркрайд S. Всего используется мобильных средств фиксации 11, которые установлены на транспортные средства госавтоинспекции. Все комплексы поставлены в радарном исполнении, то есть измерение скорости производится радаром.
3: Перейдем теперь к статистике. Расскажите, пожалуйста, сколько за прошлую неделю выявлено в автоматическом режиме административных правонарушений на территории города Брянска?
4: На территории областного центра установлено 64 стационарных технических средства фото-видеофиксации. За прошедшую неделю камерами фото-видеофиксации, установленными на территории города Брянска, выявлено около 13 тысяч различных видов нарушений. На дорогах Брянской области применяются мобильные средства фиксации «Кибершериф», установленные на патрульные автомобили госавтоинспекции. За прошлую неделю данными комплексами фото-видеофиксации выявлено 313 административных правонарушений. Бортовые аппаратно-программные комплексы «Кибершериф» имеют следующие особенности. Включение в автоматическом режиме сразу после запуска двигателя транспортного средства. Загрузка ПО систем и служб комплекса происходит в течение 5 минут. Автоматизация процесса фиксации нарушений скоростного режима. Работа комплекса происходит в движении. Видеотрансляция окружающей обстановки 360 в реальном времени. Оповещения как визуальные, так и звуковые. Формирование доказательной базы в полном объеме для привлечения к административной ответственности.
3: Какие виды административных правонарушений выявляются комплексами фото-видеофиксации, используемыми на территории нашего региона?
4: Нарушение установленного скоростного режима, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушение водителем или пассажиром правил применения ремней безопасности, езда без включенных фар дальнего или ближнего света в темное время суток, езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток, нарушение правил пользования телефоном водителем, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию, движение по обочине, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, несоблюдение движения по полосам, пересечение сплошной линии разметки, движение прямо в нарушении требования знака, поворот налево не из крайнего положения и поворот направо не из крайнего положения.
3: Действительно ли камеры могут менять и поменяли свое направление фиксации?
4: Верно. В связи с внесением изменений в статью 22.1 Федерального закона 257 об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации, а именно в подпункте 1 пункта 14 сказано, что технические средства автоматизированной фиксации размещаются на пешеходных переходах. Соответственно, все комплексы фото-видеофиксации, расположенные вблизи пешеходных переходов, были развернуты так, чтобы их зоны фиксации располагались в зонах действий пешеходных переходов, дабы побуждать водителей на сброс скорости движения своего транспортного средства при подъезде к пешеходному переходу.
3: Поговорим о страхах водителей, и один из таких страхов в том, что камера ошибается, и мне приходит штраф за чужой номер. Существует ли человеческий контроль помимо искусственного интеллекта, и кто просматривает снимки?
4: Все постановления проходят двойной контроль. Во-первых, а во-вторых, контроль осуществляется только человеком, что минимизирует риски ошибок.
3: Что делать, если владелец продал машину, а штрафы за нарушения все равно приходят на его имя, потому что новый хозяин не переоформил автомобиль?
4: Вы имеете право обжаловать постановление в течение 10 суток через сайт ГИБДД или портал госуслуг, приложив свои доказательства, в данном случае договор купли-продажи. Кроме того, мы рекомендуем самостоятельно прекратить регистрацию транспортного средства, чтобы исключить повторные ситуации с получением штрафа.
3: Раньше водителей пугали камерами, фиксирующими непристегнутый ремень и разговоры по телефону. Расскажите, пожалуйста, какие у нас в области работают системы?
4: В настоящее время камеры фото-видеофиксации фиксируют нарушения за непристегнутый ремень, а также за разговор по телефону. Обращаю ваше внимание, что нарушением является не только разговор по телефону, но и другие действия с использованием телефона, которые отвлекают внимание водителя от дороги. Например, набор или чтение текстовых сообщений, переключение треков, использование навигатора и съемка видео.
3: Расскажите, пожалуйста, каким образом комплекс автоматически определяет, пристегнут водитель или нет? Камера видит именно диагональную лямку, проходящую через грудь и плечо, или фиксирует что-то другое? И что именно является подтверждением нарушения на снимке?
4: Фиксация происходит строго по наличию диагональной лямки, которая пересекает торс водителя от плеча к поясу. Современные алгоритмы обучены на десятках тысяч снимков. Они анализируют именно характерную геометрию ремня. Складка одежды, шейный платок или сумка через плечо не дают той четкой прямой линии и угла наклона, как ремень.
3: Может ли искусственный интеллект ошибиться из-за тени, к примеру, или яркого солнца, или темной одежды?
4: Все постановления проходят двойной контроль. Алгоритм выявляет потенциальное нарушение, но прежде чем отправлять так называемое «письмо счастья», снимок в обязательном порядке просматривается дежурным инспектором нашего центра. Он видит как общий план машины, так и крупное детализированное изображение зоны ремня. Если на фото из-за бликов или искажений лямка не читается однозначно, нарушение не фиксируется. Трактовка всегда в пользу водителя.
3: Многие водители думают, что если пристегнутый ремень убрать за спину сиденья, а не на себя, или использовать так называемые треугольники-вставки, которые не дают пищать звуковому сигналу, то камера не заметит подвоха. Так ли это работает?
4: Камера видит отсутствие лямки на теле. Если ремень заведен за спинку или вставлен в заглушку, алгоритм видит пустой торс и фиксирует нарушение. А вставленная заглушка не защитит вас при ДТП, так как ремень безопасности.
3: Ну и хотелось бы напомнить нашим автолюбителям простое правило, что комплекс фиксирует не пристегнутый конец ремня в замке, а его отсутствие на вашем торсе и ключице. Соответственно, как только камера в завершении видит светлый участок между грудью и рулем, срабатывает алгоритм. А алгоритм, как мы знаем, не обмануть. Перейдем к более личной теме. Расскажите, пожалуйста, случались ли в вашей практике курьезные случаи, когда камера, к примеру, фотографировала животных или птиц вместо автомобилей?
4: Случаев с животными или птицами, к счастью, у нас не было, но бывали случаи, когда водители или пассажиры, понимая, что в данный момент они нарушают, показывали в камеру сердечки или классы. Такие действия не запрещаются законодательством Российской Федерации, но и не приветствуются, поскольку в момент управления транспортным средством водитель должен концентрировать свое внимание на дороге.
3: А расскажите, пожалуйста, как складывается ваш рабочий день, с чего он начинается и какие обязанности он включает в себя?
4: Две основные обязанности, которые есть у инспектора по исполнению административного законодательства, это обработка фотоматериалов, полученных с камер фото-видеофиксации, и рассмотрение жалоб граждан на постановление по делам об административных правонарушениях. Кроме того, ежедневно у нас осуществляется прием граждан, работа по выявлению административных правонарушений транспортными средствами с иностранными государственными регистрационными знаками и взыскание штрафов с лиц, которые не уплатили штраф по административному постановлению в срок.
3: Какие рекомендации вы можете дать нашим радиослушателям, которые владеют автомобилем?
4: Моя самая главная и основная рекомендация – это соблюдать правила дорожного движения, беречь свое здоровье и здоровье своих пассажиров.
3: В свою очередь напоминаю, что в эфире была программа «Дорожный дозор», и в гостях у нас была старший инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Миронова Анжелика Игоревна. Спасибо, Анжелика.
4: И вам спасибо.
0: «Дорожный дозор» – программа для водителей и для всех.
5: Реклама.
6: 70 лет
5: безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: вкус. Это страсть. Это рок.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: И место для шага вперед.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Вечерние 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 150 миллионов рублей дополнительно получит топливно-энергетический комплекс Брянской области в рамках мер поддержки, оказываемых правительством приграничным регионам. Как пояснили в Кабинете министров, средства пойдут на закупку резервных источников энергоснабжения. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос обеспечения муниципалитетов на границе с Украиной резервными источниками теплоснабжения является одним из первостепенных. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных формирований Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Ранее на нужды топливно-энергетического комплекса из резервного фонда правительства было выделено более миллиарда рублей. Кроме того, глава региона подчеркнул, профильным службам и муниципальным образованиям необходимо детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянщины. В Брянске реализуется масштабный инфраструктурный проект по раскрытию градостроительного потенциала территории старого аэропорта в центре областной столицы. Данный участок застраивают по комплексному плану в 3 этапа. Уже возведено 57 многоквартирных домов на почти 12 тысяч квартир. Открыта школа на 1225 мест и 3 детских сада. Уже работает взрослая поликлиника на 800 человек. Открыт дворец единоборств имени Артема Осипенко. Развивается дорожная сеть, функционируют улицы Иванова, Объездная, Советская, Николая Мосова и Олега Везнюка. Проектируется улица Лысенкова, Истраченко и Калашникова. Строится храм Петра и Февронии Муромских. В разработке проекты 4 детских садов на 1500 мест, медицинского предуниверсария, станции скорой помощи, детской поликлиники, 2 храмов и молодежного центра. В перспективе здесь появится район на 40 тысяч жителей с полной социальной инфраструктурой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Правительство России завершает подготовку прогноза социально-экономического развития страны до 2029 года. Как сообщил Владимир Путин, среди приоритетных направлений необходимость сохранения роли бюджета как основного инструмента для достижения национальных целей. Отмечается, новыми точками роста российской экономики являются платформа бизнеса, автоматизация, а также внедрение искусственного интеллекта. Помимо этого, обеление экономики, импортозамещение от сельского хозяйства до высокотехнологичной продукции. Экономика России в настоящее время находится на 4-м месте в мире по паритету покупательной способности. Чистый экспорт перестал быть главным источником роста, а внутренний спрос, а также потребительские инвестиционные вышли на первый план. Из-за санкций многие производители вынуждены строить собственные цепочки поставок взамен импортных, что лишь добавило объем внутреннего выпуска. Система высшего образования России начала масштабный переход к новой модели, предполагающей отказ от болонской системы с привычной схемой бакалавриат-магистратура. Вместо двухуровневой конструкции предлагается гибкая структура с единым базовым высшим образованием сроком от 4 до 6 лет в зависимости от направления и специализированной магистратурой или ординатурой для углубленной подготовки. Предполагается, новые стандарты усилят связь с работодателями и сократят разрыв между теорией и практикой, поскольку в основе российской системы образования должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента. Окончательные выводы о результатах реформы можно будет сделать не ранее 30-го года, поскольку Миноборнауки продолжает корректировать параметры новой системы. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 20 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 67 копеек. Сейчас в Брянске около 18 градусов тепла. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебной площадки Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований немясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кьельдаля, массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске с 28 по 30 сентября. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Всем привет. Мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки с симфоническим оркестром «Конкорд Оркестра» вы сможете уже 30 сентября во Дворце культуры БМЗ. Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит новое грандиозное шоу «Симфонические хиты» с программой «Колесо любви». Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу и станете свидетелями захватывающей истории любви. А также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос, возможно ли любить одного человека всю жизнь, или любовь может рождаться снова и снова. Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 13. На небе возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
10: Категория 0+.
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

творить чудеса. Возьми мои крылья, малый, мне дарю их тебе. Возьми мои крылья, твори.

14 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе

0: за баранкой.
1: Осень, помимо короткой дивной поры, готовит нам кучу всякого, на что стоит обращать внимание и быть предельно осторожными, дабы не было беды. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Самое очевидное – это, конечно, грязь. Помните, госавтоинспекция чаще останавливает водителей на грязных автомобилях, потому что с точки зрения психологии такой человек менее аккуратен и более подвержен несоблюдению правил дорожного движения. Кроме того, чистота регистрационных знаков автомобиля – это обязательное условие эксплуатации транспортного средства. За управление машиной с нечитаемым номером предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Все это зависит, кстати, именно от сотрудника госавтоинспекции. При этом намеренное загрязнение номера для того, чтобы скрыть его от камер, может привести к гораздо более серьезному наказанию. В таком случае применяется другая часть статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая влечет за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение прав управления на срок от 1 до 3 месяцев. Напомню, госномер автомобиля определяется как нечитаемым в следующих случаях. Прежде всего, если в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву любого из номеров, то есть переднего или заднего имеется в виду. В темное время суток данное правило касается только заднего регистрационного знака. Еще одна, скажем прямо так себе история, в которую запросто может попасть абсолютно каждый, это работа световых приборов. Если они не работают или сильно загрязнены, то за это также предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям брать в дорогу чистящие инструменты, чтобы оперативно протереть фары и госномер, разумеется, в случае необходимости. И вот ровно тут же, думается, не лишним будет вам напомнить еще и о работе дворников. Но вы же знали, да, что правила дорожного движения запрещают движение автомобиля в случае, если у него не работают или отсутствуют дворники вовсе. Как вы не в курсе? За это водителя привлекут к ответственности по статье 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена». Штраф 500 рублей.
0: Автонапоминалка.
1: Братцы, сеструли, призываю вас быть максимально бдительными к пешеходам. Извечное противостояние двух этих категорий участников дорожного движения именно в осеннюю пору входит в свою активную фазу. Одни, что называется, ползут по всем дорогам, невзирая ни на что, а вторые вообще думают, что рассели за баранку в свой дричепет, так вообще им все можно. Понимаете, о чем я, да? Напомню, осенью световой день становится короче, поэтому госавтоинспекция предупреждает водителя о повышенном риске наезда на пешеходов. Значительная часть таких ДТП происходит именно в темное время суток. Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными возле остановок общественного транспорта и школ. Напомню, за непредоставление преимущества пешеходу водителю грозит штраф до 2500 рублей. При этом самим пешеходам рекомендуется носить в темное время суток фликеры, которые позволяют заблаговременно заметить их на дороге. Вне населенных пунктов, а также в условиях недостаточной видимости, фликеры вообще становятся обязательными. За нарушение пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей. Чтобы жизнь маслом не казалась, да? Кстати, есть же еще и животные, следствием наезда на которое может стать нанесение материального ущерба. Если оно было домашним, то владельцу. Если диким – государству. Так, например, за сбитого лося водителя могут заставить заплатить 80 тысяч рублей. Но куда более страшная ситуация. Если этот лось, ничего не подозревающий или гонимый естественными потребностями, окажется у вас на пути в темное время суток, да еще и на скоростной трассе. Вот здесь лучше 80 тысяч, чем то, что может произойти далее, но очень бы не хотелось заканчивать программу на минорной ноте. Поэтому будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Ехали медведи
2: на велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 13. На небе возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: дай закурить.
1: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 16+.
3: Реклама.
4: Кошмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
5: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
4: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: Ижевске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Подготовку к осенне-зимнему периоду, а также реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в правительстве России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время активно ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. По словам главы региона, особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств, развитию социальной инфраструктуры и жилищного строительства, в том числе и в рамках проектов комплексного развития территорий. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстрою России. Руководитель области отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. В этом году выделено порядка 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по выплатам.

граждан за утрату жилья. Совместно с Минфином России дополнительно прорабатываются вопросы о выделении необходимых финансов по заявкам Брянской области. В Брянской области полным ходом идет период осенних полевых работ. Так, аграрии Каманчинского района ускорили уборку из сев озимых. Согласно данным, рапс засеян на площади более 9500 гектаров. Пшеницы и другими зерновыми планируют засеять более 20000 гектаров. Около 5000 из них уже засеяны. Параллельно хозяйства убирают сахарную свеклу и сою, которая в районе выращивается более чем на 4500 гектаров. Сою аграрии пока убрали 750 гектаров, получая в среднем по 24 центнера с каждого. Заготовку сена и сенажа хозяйство полностью завершили еще в первой половине лета. Всего же животноводческим хозяйствам района предстоит заложить на хранение более 25 тысяч тонн сочного корма. Ранее сообщалось, правительство рассматривает вопрос увеличения для аграрных предприятий Брянской области перечня направлений, на которые можно получить льготное финансирование. Предложенные Минсельхозом изменения предусматривают поддержку строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса, покупку техники и оборудования, а также средств защиты от беспилотников. Для наблюдения за выборами в Россию приехали более 1000 зарубежных наблюдателей из 133 стран мира и 13 международных организаций. В том числе это наши важнейшие партнеры из стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, а также экспертного и правозащитного сообщества самых различных стран мира. Владимир Путин призвал россиян реализовать свое конституционное право и принять обдуманное ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ним выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится 3 дня, до 19 сентября включительно. В России планируют принять новый федеральный стандарт дошкольного образования. Документ должен вступить в силу с 1 сентября следующего года. Известно сейчас, в нем значительную часть занимает обучение. В новой версии большой акцент хотят сделать на развитии ребенка и формировании воспитательной среды в детском саду. Одновременно эксперты составляют перечни мебели, игрушек, игровых средств для дошкольных учреждений, отдельно готовят списки книг и мультфильмов для детей. Ранее Минпросвещение также утвердило перечень мероприятий, которые рекомендуется включить в воспитательные планы детских садов, школ и колледжей. В него вошли события ко Дню Победы, Дню Народного Единства, Дню Российской Науки и другим памятным датам. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко в прямом эфире Брянской губернии станет руководитель Государственной жилищной инспекции Брянской области Александр Агафонов. Состоится обсуждение деятельности управляющих компаний, товариществ собственников жилья, содержания домов, ремонте подъездов, крыши инженерных систем. Задать вопрос Александру Агафонову можно заранее по телефону 301-501, код Брянска 4832. Вы можете оставить свое сообщение на автоответчике или непосредственно во время программы. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на телеканале Брянск. Губерния и в нашем сообществе ВКонтакте. Официальный курс американского доллара 84 рубля 20 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянские похолодания до плюс 15. В ночные столбики термометров продолжат свое падение. Будут колебаться около отметки в плюс 10. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 6 до 8 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебной площадки Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кьельдаля, массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске с 28 по 30 сентября. Подробную информацию можно получить по телефону 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48 732.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 13. На небе возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ, содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем, качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Был я весел, но сейчас все восстали против нас. Будто дышать им не дает чужое счастье. Нынче на родной земле стало тесно ей и мне. Солнечный день и при луне

этих глаз ее. Я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел, с кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно мне.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Всем привет, мы брянская группа «Мы с доброй надеждой». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 13, на небе возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
7: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. В Брянске 16 часов.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области завершилось всенародное голосование. Для безопасности жителей были предусмотрены различные форматы, включая досрочное голосование на дому и работу мобильных пунктов во дворах и общественных местах. В рамках выборов главы региона уверенно лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. За ним следует кандидат от КПРФ, секретарь комитета регионального отделения партии Андрей Архицкий. Далее кандидат от ЛДПР, заместитель координатора Брянского регионального отделения партии Руслан Титов. Затем кандидат от партии «Справедливая Россия» Алексей Тимошков. Меньше всего голосов получила кандидат от партии «Новые люди» Александра Казачкова. Как отметили в избирательной комиссии Брянского региона, плебисцит прошел штатно, без нарушений. Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто принял участие в выборах и активно проявил свою гражданскую позицию, сделал выбор, несмотря на достаточно непростую обстановку в регионе. Помимо этого, руководитель области отметил представителей избирательной системы и силовых структур, которые обеспечивали безопасность на избирательных участках. В Брянской области наметился тренд на увеличение объемов выпуска продукции. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в частности, рост отмечается в сфере ремонта, монтажа машин и оборудования, а также полиграфической деятельности. Основным показателем, отражающим общеэкономическое развитие области, является валовый региональный продукт. По итогам ушедшего финансового года он оценивается в 771 миллиард рублей. В его структуре лидирующее место занимает обрабатывающее производство – 22%. В нынешнем году валовый региональный продукт ожидается в объеме 801 миллиарда рублей. Отмечается, Брянская область после расширения на всю ее территорию свободной экономической зоны получила поток запросов от потенциальных инвесторов. Уже запланировано 7 новых инвестиционных проектов в рамках расширения свободной экономической зоны. Общий объем вложений составит более 18,5 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать более 700 новых рабочих мест. Владимир Путин заявил, режим на Украине давно выродился в диктатуру. Выборы отменены, а власть узурпирована коррупционерами, которым продолжение боевых действий нужно лишь для сохранения собственного положения и наживы. По словам главы

0: Российского государства в Европе также игнорируют волю собственных граждан, используя как предлог для эскалации украинский кризис, а самих украинцев в качестве пушечного мяса. С учетом того, что и странами Евротройки руководят лидеры, настроенные на углубление и обострение конфронтации с Москвой, перспективы начала переговоров сводятся к нулю. Любые дипломатические инициативы малых европейских стран, например, Словакии, попросту блокируются. Отмечается, европейские элиты упорно игнорируют сигналы Москвы, прикрываясь российской угрозой ради решения собственных внутренних проблем. В Минсельхозе заявили, перебоев с обеспечением российских аграриев горюче-смазочными материалами нет. Ситуация находится на постоянном контроле. Отмечается, благодаря оперативно принятым мерам ситуацию удалось стабилизировать. Правительство России координирует работу по обеспечению аграриям топливом в период проведения сезонных полевых работ. Вопрос находится на постоянном контроле Минсельхоза, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и органов исполнительной власти субъектов. По данным Минэнерго, поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущие потребности сельхозтоваропроизводителей. Межведомственная комиссия позволяет снизить риски сбоев и гарантировать предсказуемость поставок, а также стабильное проведение сезонных полевых работ во всех российских регионах. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске по-настоящему осеннюю погоду. На термометрах не выше плюс 14, на протяжении дня вероятно осадки. Атмосферное давление 741 мм, ртутного столба, ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебной площадки Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кьельдаля, массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске с 28 по 30 сентября. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Ехали медведи
3: на велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
7: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
6: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
7: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
8: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
9: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 13. На небе возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Осень, помимо короткой дивной поры, готовит нам кучу всякого, на что стоит обращать внимание и быть предельно осторожными, дабы не было беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Самое очевидное – это, конечно, грязь. Помните, госавтоинспекция чаще останавливает водителей на грязных автомобилях, потому что с точки зрения психологии такой человек менее аккуратен и более подвержен несоблюдению правил дорожного движения. Кроме того, чистота регистрационных знаков автомобиля – это обязательное условие эксплуатации транспортного средства. За управление машиной с нечитаемым номером предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Все это зависит, кстати, именно от сотрудника госавтоинспекции. При этом намеренное загрязнение номера для того, чтобы скрыть его от камер, может привести к гораздо более серьезному наказанию. В таком случае применяется другая часть статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая влечет за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение прав управления на срок от 1 до 3 месяцев. Напомню, госномер автомобиля определяется как нечитаемым в следующих случаях. Прежде всего, если в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву любого из номеров, то есть переднего или заднего имеется в виду. В темное время суток данное правило касается только заднего регистрационного знака. Еще одна, скажем прямо так себе история, в которую запросто может попасть абсолютно каждый, это работа световых приборов. Если они не работают или сильно загрязнены, то за это также предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям брать в дорогу чистящие инструменты, чтобы оперативно протереть фары и госномер, разумеется, в случае необходимости. И вот ровно тут же, думается, не лишним будет вам напомнить еще и о работе дворников. Но вы же знали, да, что правила дорожного движения запрещают движение автомобиля в случае, если у него не работают или отсутствуют дворники вовсе. Как вы не в курсе? За это водителя привлекут к ответственности по статье 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена». Штраф 500 рублей.
0: Автонапоминалка.
1: Братцы, сеструли, призываю вас быть максимально бдительными к пешеходам. Извечное противостояние двух этих категорий участников дорожного движения именно в осеннюю пору входит в свою активную фазу. Одни, что называется, ползут по всем дорогам, невзирая ни на что, а вторые вообще думают, что, рассели за баранку в свой дричепет, так вообще им все можно. Понимаете, о чем я, да? Напомню, осенью световой день становится короче, поэтому госавтоинспекция

0: инспекция предупреждает водителя о повышенном риске наезда на пешеходов. Значительная часть таких ДТП происходит именно в темное время суток. Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными возле остановок общественного транспорта и школ. Напомню, за непредоставление преимущества пешеходу водителю грозит штраф до 2500 рублей. При этом самим пешеходам рекомендуется носить в темное время суток фликеры, которые позволяют заблаговременно заметить их на дороге. Вне населенных пунктов, а также в условиях недостаточной видимости, фликеры вообще становятся обязательными. За нарушение пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей. Ну, это чтобы жизнь маслом не казалась, да? Кстати, есть же еще и животные, следствием наезда на которое может стать нанесение материального ущерба. Если оно было домашним, то владельцу. Если диким – государству. Так, например, за сбитого лося водителя могут заставить заплатить 80 тысяч рублей. Но куда более страшная ситуация. Если этот лось, ничего не подозревающий или гонимый естественными потребностями, окажется у вас на пути в темное время суток, да еще на скоростной трассе. Вот здесь лучше 80 тысяч, чем то, что может произойти далее, но очень бы не хотелось заканчивать программу на минорной ноте. Поэтому будьте внимательны и удачи!
1: За баранкой!

Запирай в сундук да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. И вот ведь никто не видел, вот и ведь никто не ведал.

Эй, хлопці! Та ну заграйте! Та ну заграйте!

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что

0: Реклама.
1: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 13. На небе возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В Брянском государственном краеведческом музее состоялась передача «Капсулы времени» с посланием от ветерана Великой Отечественной войны Бориса Васильевича Шапошникова. Что в ней заключено, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
2: Очередная партия гуманитарного груза отправлена нашим защитникам. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: «Смотри в глаза героев». В Брянском краеведческом музее открылась патриотическая выставка. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
5: И место для шага вперед.
0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
6: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
11: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: Ехали медведи?
13: На велосипеде?
12: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
14: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
15: Категория 0+.
16: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области завершилось всенародное голосование. Для безопасности жителей были предусмотрены различные форматы, включая досрочное голосование на дому и работу мобильных пунктов во дворах и общественных местах. В рамках выборов главы региона уверенно лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. За ним следует кандидат от КПРФ, секретарь комитета регионального отделения партии Андрей Архицкий. Далее кандидат от ЛДПР, заместитель координатора Брянского регионального отделения партии Руслан Титов. Затем кандидат от партии «Справедливая Россия» Алексей Тимошков. Меньше всего голосов получила кандидат от партии «Новые люди» Александра Казачкова. Как отметили в избирательной комиссии Брянского региона, плебисцит прошел штатно, без нарушений. Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто принял участие в выборах и активно проявил свою гражданскую позицию, сделал выбор, несмотря на достаточно непростую обстановку в регионе. Помимо этого, руководитель области отметил представителей избирательной системы и силовых структур, которые обеспечивали безопасность на избирательных участках. В Брянской области полным ходом идет период осенних полевых работ. Так, аграрии Каманчицкого района ускорили уборку из сев озимых. Согласно данным, рапс засеян на площади более 9500 гектаров. Пшеницы и другими зерновыми планируют засеять более 20000 гектаров. Около 5000 из них уже засеяны. Параллельно хозяйства убирают сахарную свеклу и сою, которая в районе выращивается более чем на 4500 гектаров. Сою аграрии пока убрали 750 гектаров, получая в среднем по 24 центнера с каждого. Заготовка сена и сенажа хозяйство полностью завершили еще в первой половине лета. Всего же животноводческим хозяйствам района предстоит заложить на хранение более 25 тысяч тонн сочного корма. Ранее сообщалось, правительство рассматривает вопрос увеличения для аграрных предприятий Брянской области перечня направлений, на которые можно получить льготное финансирование. Предложенные Минсельхозом изменения предусматривают поддержку строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса, покупку техники и оборудования, а также средств защиты от беспилотников. Свыше 150 миллионов рублей дополнительно получит топливно-энергетический комплекс Брянской области в рамках мер поддержки, оказываемых правительством приграничным регионам. Как пояснили в кабинете министров, средства пойдут на закупку резервных источников энергоснабжения. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос обеспечения муниципалитетов на границе с Украиной резервными источниками теплоснабжения является одним из первостепенных. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных формирований Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. Этим требуются дополнительные резервные мощности. Ранее на нужды топливно-энергетического комплекса из резервного фонда правительства было выделено более 1 000 000 000 рублей. Кроме того, глава региона подчеркнул, профильным службам и муниципальным образованиям необходимо детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянщины. В Брянске реализуется масштабный инфраструктурный проект по раскрытию градостроительного потенциала территории старого аэропорта в центре областной столицы. Данный участок застраивают по комплексному плану в 3 этапа. Уже возведено 57 многоквартирных домов на почти 12 тысяч квартир. Открыта школа на 1225 мест и 3 детских сада. Уже работает взрослая поликлиника на 800 человек. Открыт дворец единоборств имени Артема Осипенко.

Парка. Развивается дорожная сеть, функционирует улица Ильи Иванова, Объездная, Советская, Николая Мосова и Олега Везнюка. Проектируется улица Лысенкова, Истраченко и Калашникова. Строится храм Петра и Февронии Муромских. В разработке проекты 4 детских садов на 1500 мест, медицинского предуниверсария, станции скорой помощи, детской поликлиники, 2 храмов и молодежного центра. В перспективе здесь появится район на 40 тысяч жителей с полной социальной инфраструктурой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егорь Ковальчук, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Завтра синоптики прогнозируют в Брянске по-настоящему осеннюю погоду. На термометрах не выше плюс 14, на протяжении дня вероятно осадки. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебной площадки Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кьельдаля, массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске с 28 по 30 сентября. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

пора. Не вчера ли я молодость пробил, раз

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90%. На украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Ехали медведи.
9: На велосипеде.
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
11: Категория 0+.
12: После 40. Пока жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь два радио.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
5: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
5: Стоп. Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
6: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК «БМЗ». Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
12: Где встречается такое, что земля над головой?
13: Не знаю. Где?
12: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
13: Где?
12: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
13: О, это я знаю. В автокресле.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 11. Возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В Брянском государственном краеведческом музее состоялась передача «Капсулы времени» с посланием от ветерана Великой Отечественной войны Бориса Васильевича Шапошникова. Что в ней заключено, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
2: Очередная партия гуманитарного груза отправлена нашим защитникам. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: «Смотри в глаза героев». В Брянском краеведческом музее открылась патриотическая выставка. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 21 сентября в студии начальник Государственной жилищной инспекции Александр Витальевич Агафонов. Вопросы контроля за управляющими компаниями и ТСЖ. Содержание жилого фонда, ремонты подъездов, крыш, инженерных систем. Качество подачи тепла, света и газа. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 21 сентября в 19:25. Чтобы стать лучше, нам нужно...
5: И место для шага вперед.
0: Реклама.
6: Ехали медведи?
7: На велосипеде?
6: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
7: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
6: Категория 0+.
8: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. «Аста-шелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Авторадио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: по радио. Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 11. Возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В Брянском государственном краеведческом музее состоялась передача «Капсулы времени» с посланием от ветерана Великой Отечественной войны Бориса Васильевича Шапошникова. Что в ней заключено, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
2: Очередная партия гуманитарного груза отправлена нашим защитникам. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: «Смотри в глаза героев». В Брянском краеведческом музее открылась патриотическая выставка. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области завершилось всенародное голосование. Для безопасности жителей были предусмотрены различные форматы, включая досрочное голосование на дому и работу мобильных пунктов во дворах и общественных местах. В рамках выборов главы региона уверенно лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. За ним следует кандидат от КПРФ, секретарь комитета регионального отделения партии Андрей Архицкий. Далее кандидат от ЛДПР, заместитель координатора Брянского регионального отделения партии Руслан Титов. Затем кандидат от партии «Справедливая Россия» Алексей Тимошков. Меньше всего голосов получила кандидат от партии «Новые люди» Александра Казачкова. Как отметили в избирательной комиссии Брянского региона, плебисцит прошел штатно, без нарушений. Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто принял участие в выборах и активно проявил свою гражданскую позицию, сделал выбор, несмотря на достаточно непростую обстановку в регионе. Помимо этого, руководитель области отметил представителей избирательной системы и силовых структур, которые обеспечивали безопасность на избирательных участках. В Брянской области наметился тренд на увеличение объемов выпуска продукции. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в частности, рост отмечается в сфере ремонта, монтажа машин и оборудования, а также полиграфической деятельности. Основным показателем, отражающим общеэкономическое развитие области, является валовый региональный продукт. По итогам ушедшего финансового года он оценивается в 771 миллиард рублей. В его структуре лидирующее место занимает обрабатывающее производство – 22%. В нынешнем году валовый региональный продукт ожидается в объеме 801 миллиарда рублей. Отмечается, Брянская область после расширения на всю ее территорию свободной экономической зоны получила поток запросов от потенциальных инвесторов. Уже запланировано 7 новых инвестиционных проектов в рамках расширения свободной экономической зоны. Общий объем вложений составит более 18,5 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать более 700 новых рабочих мест. Владимир Путин заявил, режим на Украине давно выродился в диктатуру. Выборы отменены, а власть узурпирована коррупционерами, которым продолжение боевых действий нужно лишь для сохранения собственного положения и наживы. По словам главы российского государства, в Европе также игнорируют волю собственных граждан, используя как предлог для эскалации украинский кризис, а самих украинцев в качестве пушечного мяса. С учетом того, что и странами Евротройки руководят лидеры, настроенные на углубление и обострение конфронтации с Москвой, перспективы начала переговоров сводятся к нулю. Любые дипломатические инициативы малых европейских стран, например, Словакии, попросту блокируются. Отмечается, европейские элиты упорно игнорируют сигналы Москвы, прикрываясь российской угрозой ради решения собственных внутренних проблем. В Минсельхозе заявили, перебоев с обеспечением российских аграриев горюче-смазочными материалами нет. Ситуация находится на постоянном контроле. Отмечается, благодаря оперативно принятым мерам ситуацию удалось стабилизировать. Правительство России координирует работу по обеспечению аграриям топливом в период проведения сезонных полевых работ. Вопрос находится на постоянном контроле Минсельхоза, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и органов исполнительной власти субъектов. По данным Минэнерго, поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей. Межведомственная комиссия позволяет снизить риски сбоев и гарантировать предсказуемость поставок, а также стабильное проведение сезонных полевых работ во всех российских регионах. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске по-настоящему осеннюю погоду. На термометрах не выше плюс 14, на протяжении дня вероятно осадки. Атмосферное давление 741 миллиметр тутного столба, ветер юго-западный 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебной площадки Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кьельдаля, массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске с 28 по 30 сентября. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 11. Возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В Брянском государственном краеведческом музее состоялась передача «Капсулы времени» с посланием от ветерана Великой Отечественной войны Бориса Васильевича Шапошникова. Что в ней заключено, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
2: Очередная партия гуманитарного груза отправлена нашим защитникам. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: «Смотри в глаза героев». В Брянском краеведческом музее открылась патриотическая выставка. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: Осень, помимо короткой дивной поры, готовит нам кучу всякого, на что стоит обращать внимание и быть предельно осторожными, дабы не было беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Самое очевидное – это, конечно, грязь. Помните, госавтоинспекция чаще останавливает водителей на грязных автомобилях, потому что с точки зрения психологии такой человек менее аккуратен и более

0: или букву любого из номеров. То есть переднего или заднего имеется в виду. В темное время суток данное правило касается только заднего регистрационного знака. Еще одна, ну скажем прямо так себе история, в которую запросто может попасть абсолютно каждый, это работа световых приборов. Если они не работают или сильно загрязнены, то за это также предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям брать в дорогу чистящие инструменты, чтобы оперативно протереть фары и госномер, ну, разумеется, в случае необходимости. И вот ровно тут же, думается, не лишним будет вам напомнить еще и о работе дворников. Но вы же знали, да, что правила дорожного движения запрещают движение автомобиля в случае, если у него не работают или отсутствуют дворники вовсе. Как вы не в курсе? За это водителя привлекут к ответственности по статье 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена». Штраф 500 рублей.
1: Автонапоминалка.
0: Братцы, сеструли, призываю вас быть максимально бдительными к пешеходам. Извечное противостояние двух этих категорий участников дорожного движения именно в осеннюю пору входит в свою активную фазу. Одни, что называется, ползут по всем дорогам, невзирая ни на что, а вторые вообще думают, что, ну, рассели за баранку в свой дричепет, так вообще им все можно. Ну, понимаете, о чем я, да? Напомню, осенью световой день становится короче, поэтому госавтоинспекция предупреждает водителя о повышенном риске наезда на пешеходов. Значительная часть таких ДТП происходит именно в темное время суток. Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными возле остановок общественного транспорта и школ. Напомню, за непредоставление преимущества пешеходу водителю грозит штраф до 2500 рублей. При этом самим пешеходам рекомендуется носить в темное время суток фликеры, которые позволяют заблаговременно заметить их на дороге. Вне населенных пунктов, а также в условиях недостаточной видимости, фликеры вообще становятся обязательными. За нарушение пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей. Ну, это чтобы жизнь маслом не казалась, да? Кстати, есть же еще и животные, следствием наезда на которое может стать нанесение материального ущерба. Если оно было домашним, то владельцу. Если диким – государству. Так, например, за сбитого лося водителя могут заставить заплатить 80 тысяч рублей. Но куда более страшная ситуация. Если этот лось, ничего не подозревающий или гонимый естественными потребностями, окажется у вас на пути в темное время суток, да еще и на скоростной трассе. Вот здесь лучше 80 тысяч, чем то, что может произойти далее, но очень бы не хотелось заканчивать программу на минорной ноте. Поэтому будьте внимательны и удачи.
1: За баранкой.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Всем привет, мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 Радио.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 11. Возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
4: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области завершилось всенародное голосование. Для безопасности жителей были предусмотрены различные форматы, включая досрочное голосование на дому и работу мобильных пунктов во дворах и общественных местах. В рамках выборов главы региона уверенно лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. За ним следует кандидат от КПРФ, секретарь комитета регионального отделения партии Андрей Архицкий. Далее кандидат от ЛДПР, заместитель координатора Брянского регионального отделения партии Руслан Титов. Затем кандидат от партии «Справедливая Россия» Алексей Тимошков. Меньше всего голосов получил

По данным РАПС, засеян на площади более 9500 гектаров. Пшеницы и другими зерновыми планируют засеять более 20000 гектаров. Около 5000 из них уже засеяны. Параллельно хозяйства убирают сахарную свеклу и сою, которая в районе выращивается более чем на 4500 гектаров. Сою аграрии пока убрали 750 гектаров, получая в среднем по 24 центнера с каждого. Заготовку сена и сенажа хозяйства полностью завершили еще в первой половине лета. Всего же животноводческим хозяйствам района предстоит заложить на хранение более 25 тысяч тонн сочного корма. Ранее сообщалось, правительство рассматривает вопрос увеличения для аграрных предприятий Брянской области перечня направлений, на которые можно получить льготное финансирование. Предложенные Минсельхозом изменения предусматривают поддержку строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса, покупку техники и оборудования, а также средств защиты от беспилотников. Свыше 150 миллионов рублей дополнительно получит топливно-энергетический комплекс Брянской области в рамках мер поддержки, оказываемых правительством приграничным регионам. Как пояснили в Кабинете министров, средства пойдут на закупку резервных источников энергоснабжения. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос обеспечения муниципалитетов на границе с Украиной резервными источниками теплоснабжения является одним из первостепенных. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных формирований Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Ранее на нужды топливно-энергетического комплекса из резервного фонда правительства было выделено более 1 000 000 000 рублей. Кроме того, глава региона подчеркнул, профильным службам и муниципальным образованиям необходимо детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянщины. В Брянске реализуется масштабный инфраструктурный проект по раскрытию градостроительного потенциала территории старого аэропорта в центре областной столицы. Данный участок застраивают по комплексному плану в 3 этапа. Уже возведено 57 многоквартирных домов на почти 12 тысяч квартир. Открыта школа на 1225 мест и 3 детских сада. Уже работает взрослая поликлиника на 800 человек. Открыт дворец единоборств имени Артема Осипенко. Развивается дорожная сеть, функционируют улицы Ильи Иванова, Объездная, Советская, Николая Мусова и Олега Везнюка. Проектируется улица Лысенкова, Строченко и Калашникова. Строится храм Петра и Февронии Муромских. В разработке проекты 4 детских садов на 1500 мест, медицинского предуниверсария, станции скорой помощи, детской поликлиники, 2 храмов и молодежного центра. В перспективе здесь появится район на 40 тысяч жителей с полной социальной инфраструктурой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Завтра синоптики прогнозируют в Брянске по-настоящему осеннюю погоду. На термометрах не выше плюс 14, на протяжении дня вероятно осадки. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебной площадки Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кильдаля, массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске с 28 по 30 сентября. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 11. Возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

преступного процесса. Вот стоит передо мной новая принцесса. Душу надо брать в упор.

нам лучше с тобой рассказывать. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну, ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну, ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Это страсть. Это рок. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Осень, помимо короткой дивной поры, готовит нам кучу всякого, на что стоит обращать внимание и быть предельно осторожными, дабы не было беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Самое очевидное – это, конечно, грязь. Помните, госавтоинспекция чаще останавливает водителей на грязных автомобилях, потому что с точки зрения психологии такой человек менее аккуратен и более подвержен несоблюдению правил дорожного движения. Кроме того, чистота регистрационных знаков автомобиля – это обязательное условие эксплуатации транспортного средства. За управление машиной с нечитаемым номером предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Все это зависит, кстати, именно от сотрудника госавтоинспекции. При этом намеренное загрязнение номера для того, чтобы скрыть его от камер, может привести к гораздо более серьезному наказанию. В таком случае применяется другая часть статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая влечет за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение прав управления на срок от 1 до 3 месяцев. Напомню, госномер автомобиля определяется как нечитаемым в следующих случаях. Прежде всего, если в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву любого из номеров, то есть переднего или заднего имеется в виду. В темное время суток данное правило касается только заднего регистрационного знака. Еще одна, скажем прямо так себе история, в которую запросто может попасть абсолютно каждый, это работа световых приборов. Если они не работают или сильно загрязнены, то за это также предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям брать в дорогу чистящие инструменты, чтобы оперативно протереть фары и госномер, разумеется, в случае необходимости. И вот ровно тут же, думается, не лишним будет вам напомнить еще и о работе дворников. Но вы же знали, да, что правила дорожного движения запрещают движение автомобиля в случае, если у него не работают или отсутствуют дворники вовсе. Как вы не в курсе? За это водителя привлекут к ответственности по статье 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена». Штраф 500 рублей.
0: Автонапоминалка.
1: Братцы, сеструли, призываю вас быть

0: Пешеходу, водителю грозит штраф до 2500 рублей. При этом самим пешеходам рекомендуется носить в темное время суток фликеры, которые позволяют заблаговременно заметить их на дороге. Вне населенных пунктов, а также в условиях недостаточной видимости, фликеры вообще становятся обязательными. За нарушение пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей. Ну, это чтобы жизнь маслом не казалась, да? Кстати, есть же еще и животные, следствие наезда на которое может стать нанесением материального ущерба. Если оно было домашним, то владельцу. Если диким – государству. Так, например, за сбитого лося водителя могут заставить заплатить 80 тысяч рублей. Но куда более страшная ситуация. Если этот лось, ничего не подозревающий или гонимый естественными потребностями, окажется у вас на пути в темное время суток, да еще и на скоростной трассе. Вот здесь лучше 80 тысяч, чем то, что может произойти далее, но очень бы не хотелось заканчивать программу на минорной ноте. Поэтому будьте внимательны и удачи!
1: «За баранкой».

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

тех прекрасных днях, когда мы были вместе, когда мы были рядом.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай, на желтый сигнал светофора.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 11. Возможен дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 14. На небе возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

путь. Это страсть. Страсть. Это

предках, которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором, ведь кроме наших окон

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 14. На небе возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 14. На небе возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.